0: Казахстане утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, 1 сентября?
0: Да. Начало учебного года. Всех поздравляем.
1: Не знаю, я всем сочувствую. Сегодня мы поделимся с вами на два лагеря. Те, кто рады, и те, кто как будто бы, ну, нет всего сердца рады.
0: Ну, мне, знаешь, как бы все равно. Потому что, во-первых, дети уже выросли, они могут, ну, или иногда не могут собраться сами в школу и пойти. Но на данный момент дочка приготовила завтрак себе и сыну и собирается в школу. Меня это радует.
1: А дочка не могла нам еще с тобой завтрак приготовить, чтобы мы такие
0: ей
1: вообще
0: радостные?
1: Ей нужно вставать
0: в 4. В 4 утра.
1: Очень жаль, но несмотря ни на что, утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается, и мы, как и обещали, будем дарить вам классное настроение, игры с подарками, все это здесь, все это для вас.
0: Да, и начинаем, как всегда, вместе, дружненько. Сегодня 1 сентября, еще раз напоминаем. Просыпайтесь. Все, лето закончилось, осень. И, кстати, в Алмате уже прохладненько, одевайтесь чуточку
1: холодно.
0: Потеплее.
1: Холодно. Называй вещи своими именами. Холодно.
0: А для меня это прекрасное распогодилось, можно сказать. Вот. Ну что, начинаем. 7 часов 2 минуты в Казахстане. Сверяйте.

0: фреш.
1: Ну, я думаю, что крутой настрой поднимет настроение тем, кто не рад тому, что пришла осень.
2: Да ладно. Что же там такого интересно будет, мы узнаем вот-вот скоро.
1: Да, вот совсем скоро. Напомню, что это рубрика специальная для того, чтобы мы с вами могли послушать новые или, может быть, не совсем новые треки и проголосовать за них в нашем телеграм-канале Радио НС, чтобы узнать, в конце месяца попадет этот трек в наш плейлист или нет.
2: Поэтому прямо сейчас заходите в телеграм, подписывайтесь и еще, кстати, находите хэштег «Сентябрь 2026».
1: Да.
2: Именно по этому хэштегу можно будет найти абсолютно все песни месяца и за каждую из них проголосовать.
1: Угу. Сегодня мы с вами слушаем новиночку, абсолютная новиночка. 7 августа этого года вышел этот трек, называется «Music Sounds». Это зажигательный сингл немецкого электронного дуэта «Fast Boy». Радует, наверное, тех, кто любит лето, потому что трек вышел летом. Свежачок.
2: Так.
1: А еще, друзья, эта песня может вам напомнить какую-то одну из очень не совсем новых треков на русском языке, сразу скажу. И мне хочется, чтобы вы догадались и написали в комментариях.
2: Что за шарады с утра, да. Лимбио?
1: Вдруг кто-то захочет поучаствовать в этой шараде.
2: Давай, давай.
1: Да, поэтому прямо сейчас в эфире Fast Boy и Music Sounds. Погнали.

0: 7:17 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас важная информация. Делайте громче. Да.
1: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, когда у школьников начнутся каникулы.
2: Так.
0: Школьники, ловите даты. Значит, учебный год в Казахстане начнется сегодня, 1 сентября, закончится 25 мая, все по классике. Ага. Осенние каникулы, значит, у нас будут с 26 октября по 1 ноября, зимние с 28 декабря по 10 января, весенние с 22 и 28 по 28 марта, а первоклассникам добавили еще... Давно, по-моему, да? Мне кажется, есть эта тенденция. Неделя отдыха в феврале. Это с 8 по 14 число. В общем, родители, сохраняйте календарь. Нам с вами пригодится. Министерство также утвердило сроки итоговой аттестации для выпускников 9, 10, 11 и 12 классов. Подробную информацию они говорят, что можете найти на официальных информационных ресурсах. В общем, хорошая новость. Каникулы будут. Плохая. До них еще учиться и учиться.
2: Плохая новость, что мы не первоклассники. И у нас с вами, дорогие родители, этих каникул не будет.
1: Спроси у Лимы. У Лимы.
2: Зато будет гороскоп. Не пропустите. Are you ready? Born ready.

0: Астрология без гарантий.
1: Ну что, ребятки, 7 часов 25 минут в Казахстане. Это лучшее время для того, чтобы узнать, что же на сегодня, на 1 сентября, нам тут грозят астрологи.
2: Итак, Овны, первая половина дня потребует собранности, зато ближе к вечеру появится повод сделать что-то исключительно для собственного удовольствия. Не отказывайте себе в этом.
1: Тельцы, сегодня хорошо идут дела, где важна практичность. Одна разумная покупка или удачная договоренность окажется приятнее, чем несколько спонтанных приобретений.
2: Угу. Близнецы вас могут познакомить с человеком, с которым разговор сразу пойдет легко. Не исключено, что это знакомство еще пригодится.
1: Раки, кто-то обратится к вам с просьбой, от которой сначала захочется отказаться. Ну а если согласитесь, получите гораздо больше, чем рассчитывали.
2: Львы, день принесет повод нарядиться чуть лучше обычного. Не ради чужого мнения, просто потому, что иногда настроение начинается с отражения в зеркале.
1: Девы, одна задача окажется гораздо проще, чем выглядела накануне. Не тратьте силы на подготовку к сложности, которой попросту нет.
2: Весы, сегодня удастся красиво выйти из неловкой ситуации, причем настолько изящно, что окружающие даже не поймут, насколько близко все было к конфузу.
1: Скорпионы, кто-то выдаст себя одной мелочью. Вам не придется ничего выяснять или доказывать, достаточно будет заметить реакцию.
2: Угу. Стрельцы, внезапное желание куда-нибудь выбраться окажется удачнее домашнего вечера. Даже короткая прогулка способна добавить этому дню характера.
1: Козероги, финансовая мелочь, которую обычно не замечают, сегодня напомнит о себе приятным образом. Хороший повод пересмотреть одну статью расходов.
2: Водолеи, сегодня лучше всего сработает способность быстро менять тактику. Обстоятельства будут слегка корректировать сценарии, зато итог окажется интереснее первоначального плана.
1: Рыбы, вам может достаться роль миротворца в совершенно бытовой ситуации. Пара спокойных слов и два человека, которые еще минуту назад спорили, вдруг вспомнят, из-за чего вообще все начиналось.

0: часов 30 минут в Казахстане. И, друзья, у нас есть прекрасная рубрика «Нихабар», где мы слушаем ваши голосовые сообщения, болтаем с вами на разные темы. Ну а вы запишите наш WhatsApp-номер, тоже пришлите нам голосовое 8-775-106-2011.
1: И сегодня, в честь 1 сентября, конечно же, мы решили у вас узнать, никакой предмет у вас был любимый в школе, никакая училка. Да-да-да. Мы решили узнать, чему, по вашему мнению, можно научиться в школе, но помимо основных уроков, основных знаний. Вы, пожалуйста, поделитесь своим опытом, расскажите, чего вы там подобрались.
0: Вдруг наши школьники едут и думают, что там в этой школе интересно? А вдруг что-то есть интересненького? Вдруг можно чему-то научиться? Присылайте
1: голосовые. У меня пока, если честно, в голове только как в книжке Григория Остера «Вредный совет». Не буду это озвучивать.
0: Не надо озвучивать. 8-775-106-2011. WhatsApp номер. Вот туда надо прислать свое голосовое.
2: На радио МС.
1: Так, ну и не расходимся. Впереди расскажем, как выиграть Яндекс-станцию Light 2.

0: Чуть больше половины восьмого на часах. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Угу. И мы точно знаем, что часть родителей мучительно сегодня едет в школу.
1: Да.
0: Часть школьников тоже не в восторге от этой ситуации. И поэтому мы решили скрасить ваше вот это времяпрепровождение.
1: А те, кто не едут в школу, а едут на работу, представляешь, каково им в пробке стоять?
0: Мне кажется, они сегодня впервые в жизни рады. Мы не едем в школу, мы едем на работу.
1: Вот этот смех, да, еще.
0: Злорадный такой, да-да.
1: Ну что, друзья, у нас для всех абсолютно есть крутой подарок. Это станция Light 2, и она может кому-то из вас достаться.
0: Причем для этого не сильно много усилий нужно будет приложить, но самое главное, прямо сейчас уже можно и нужно отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
1: В заявке напишите «Хочу станцию Light 2». Этого достаточно. Ждем вас.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Алиса в стране чудес, а у нас Алиса на радио НС.
1: Привет, я Алиса. Поиграем?
2: Да-да-да, конечно же, поиграем. Тем более, что на кону у нас сегодня Яндекс-станция Light 2. И у нас, конечно же, очередь из желающих сегодня собралась, но рандом не уговоришь. Он вот прям такой беспристрастный.
3: Да, и выбрал наш рандом сегодня Салтанат из города Ахтау. Салтанат, доброе утро.
2: Доброе утро, Салтанат.
4: Доброе утро, девочки.
3: Салтанат, нам очень интересно, чем ты сейчас занимаешься? В спешке готовишься, готовишь детей к 1 сентября?
4: Нет, я еду на работу.
2: Почему я хорошая? Ваш человек. Вот кто-то не мучается. Мы тоже уже, знаешь, сидим на работе такие. Я же мамки. Ну, типа, ладно, дети, что вы?
3: Здесь меньше работы, как оказалось.
2: Точно. Салтанат, скажи, пожалуйста, сколько лет назад ты школу закончила?
4: Ой, в 2005.
2: А хотела бы вернуться вот туда, туда?
4: Нет, спасибо.
2: Наш человек. Да, наш соклубник, да. Мы тебя принимаем в ряды своих. Эй, кто-то там звонит?
3: Эй, не звоните, пожалуйста. У нас уже идет игра, и сейчас Салтанат будет отвечать на наши вопросики. Вопросики, так сказать, из школьной, да, можно сказать,
2: программы. Ну, в принципе, да.
3: Нужно будет немножко повспоминать, Салтанат.
2: Ты готова?
4: Готова.
2: Красотка, тебе надо будет ответить хотя бы на 3 вопроса из 5 правильно. На все про все у тебя по 3 секунды на каждый вопрос, поэтому, пожалуйста, соберись, мы желаем тебе удачи.
3: Ну и каждый твой ответ мы будем сверять, конечно же, с Алисой. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
2: Салтанат, скажи, пожалуйста, кто написал роман «Война и мир», как ты думаешь?
4: Лев Толстой?
2: Лев Толстой, вариант отличный, давайте проверять.
5: Лев Толстой.
2: Вот, Алиса, ответ. С тобой согласна, мы тебя поздравляем. Первый балл у тебя.
4: Ура!
3: Есть. Итак, давай послушаем теперь второй вопрос. Салтанат, скажи, пожалуйста, сколько градусов составляет сумма углов треугольника?
2: Тут надо подумать.
4: 45,
3: ты думаешь? А давай сверимся с нашей Алисой.
5: 180 градусов.
2: Эх!
4: Спасибо большое.
2: Это один угол 45 градусов.
3: Да. Ну, ничего страшного. У нас есть еще вопросики и есть шанс выиграть станцию Light 2. Идем дальше.
2: Давай. Салтанат, скажи, пожалуйста, как называется столица Франции?
4: Париж.
2: Париж. Давайте проверим.
5: Париж.
2: Ага, это было легко. Ладно.
3: Отлично.
2: Мы тебя проверили и себя.
3: Ага, идем дальше. Салтанат, здесь важно не ошибиться. Скажи, пожалуйста, сколько материков на Земле?
4: Ага. Угу. Да. Ну, я думаю, наверное, материков 6, я уже не помню.
3: 6. Твой ответ принимается, и давай спросим у Алисы.
5: 6. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия.
2: Вот,
3: верный ответ. Молодец.
2: Отлично.
3: Ну что, следующий вопрос.
2: Салтанат, скажи, пожалуйста, как называется наука, изучающая живые организмы?
4: Биология.
2: Биология. Давайте проверять.
5: Биология.
2: Точнее.
3: И это тоже правильный ответ.
2: На 4 из 5 вопросов правильно ответила Салтанат из Ахтау. Это отличный, как мне кажется, результат. И, конечно же, Яндекс-станция Light 2 со встроенной Алисой достается именно тебе.
3: Мы тебя поздравляем еще раз за эфиром. Мы тебе обязательно расскажем, как ты их заберешь. Желаем тебе хорошо, без пробок, доехать на работу.
2: Да, ну слушайте, на самом деле, мне кажется, очень круто вот так взять, выиграть станцию. Тем более, ну, с учетом того, что в голове много всего держим. И мы постоянно, и наши детки, школьники, бедолаги, как вспомню. В общем, хорошо, если есть рядышком умная колонка с Алисой. Алиска всегда поможет разобраться со сложной темой. Будильники, таймеры, в общем, вот это вот собраться, не проспать, не забыть спортивную форму и прочее.
3: Кайф. Весь этот кайф испытает на себе Салтанат. Салтанат, мы тебя еще раз поздравляем и продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: На Радио НС.

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.
2: Ровно 8 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беж» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. И мы не начинаем все-таки. Мы уже продолжаем.
2: А, я сказала, начинаются уроки.
3: Уроки, да. Я тоже об этом подумала перед тем, как мы вышли в эфир. Думаю, блин, а во сколько там у первой смены? 8, да, по-моему, начинается. У меня просто ребенок давным-давно учится со второй смены. И первая смена только в следующем году светит.
2: 8 или 8.30? Да, я не знаю.
3: Да, ну, короче, ладно. В общем, всем тем, кто ушел на учебу, мы желаем удачи, а всем остальным сообщаем, что впереди у нас 2 часа эфирного времени. Как обычно, много всего интересного. И в ближайшие минуты я расскажу, перед какими 3 знаками зодиака вот-вот отступят трудные времена.
2: О, интересно. А также в этом часе послушаем с вами ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их уже сейчас по номеру 775-106-2011 и расскажите, поделитесь, пожалуйста, по вашему мнению, чему можно научиться в школе. Поделитесь своим опытом, самое главное, будет интересно.
3: Но еще в этом часе мы обязательно разыграем 20 литров бензина в игре «Пит-стоп».
2: Ну а в следующем часе повторим гороскоп для всех, кто проспал в 7 часов утра. Ну и, конечно же, поиграем в игру «Большой куш», где мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате целых 50 тысяч тенге.
3: Прекрасненько. Ну а также не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио НС». Махать будем?
2: Махать будем.
3: Махаться будем. Мы машемся.
2: Машем вам и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: Юхнан Ояту, біздің жұмысымыз НС радиосында шоу беш.
1: Мне кажется, жизнь это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: все по фактам.
1: Ой, ну что у нас по фактам? 1 сентября у нас по факту. Да. И помимо дня всех влюбленных, что-то сказала, дня знаний, сегодня происходит...
2: Влюбленных в учебу.
1: Да-да-да, сегодня происходит сочетание Меркурия и Марса, и это, оказывается, положит конец трудным временам для целых трех знаков зодиака. И, как говорят астрологи, пришло время заглянуть вглубь себя, оставить позади то, что вам больше не подходит.
2: Интересно.
1: Первый знак — это скорпионы. С первого дня осени, значит, скорпионы, вы точно узнаете, что нужно сделать, чтобы добиться перемен. Вы чувствуете, что получаете второй шанс все исправить, и этот период подтолкнет вас к принятию нескольких.

0: важных решений.
1: Так.
0: И если вы все-таки примете их сейчас, то в конечном итоге преобразите что-то в своей жизни до совершенства. Второй знак зодиака – это водолей. Водолеев это время наполнить силой воли и целеустремленностью. Они обычно стремятся положить конец трудным временам, и вот сейчас как раз-таки больше нельзя ждать, пока все само собой наладится. Вам, водолеи, нужно взять ситуацию под контроль прямо сейчас. Ну и, к счастью, результат зависит только от вас, поэтому именно это осознание поможет вам добиться цели.
1: Отлично.
0: Ну и третий знак зодиака.
1: Где вы?
0: Последнее время много девы узнали о себе и о жизни в целом. Вы кое-что приобрели, кое-что потеряли, но в целом у вас все хорошо. Когда 1 сентября Меркурий соединится с Марсом, то бишь сегодня, ваша сила встретится со способностью.
1: Ух ты!
0: В результате этого транзита вы примете решение осуществить то, что давно хотели сделать. Улучшения, в общем, уже наступили. Дальше все станет намного проще.
1: Скрытые таланты, скрытые способности, получается?
0: Да! Ну и, ребятки, если вас нет в этом списке дев, водолеев и скорпионов, то, ну, просто посчитайте, что у вас асцендент в каком-нибудь знаке. И вуаля! Все, ждите перемен.
1: Окей, и я тогда в скорпионах буду сегодня.
0: Давай, сегодня буду скорпионом.
2: Все по фактам. Реклама.
3: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
2: Реклама на радио НС 356-6000. Проснуться? Обязательно. Скучать? Запрещено. Новости, факты, юмор, игры и призы на любой вкус. Шоу Беш. Точно сделает твой день с 7 до 10 на радио НС.

с утра тебе хочется поработать. Ляг поспи. Должно пройти. Шоу «Бэш» на радио НС.

0: часов 19 минут в Казахстане. Это говорит о том, что впереди рубрика «Не хабар». Будем с удовольствием слушать ваши голосовые сообщения. Просыпайтесь, присылайте их по номеру 775-106-0011.
1: И сегодня мы в «Не хабаре» спросили у вас, каким опытом вы можете поделиться из того, что вы взяли со школы. Mm-hmm. Ну, то есть не со школьной программы, а вот вообще, чему хорошему вас научила школа?
0: Так, есть чем поделиться?
1: Я вот думаю, что, наверное, хитрить и успевать все в какие-то кратчайшие сроки.
0: Хорошо.
1: Ну, то есть, объясню, я была очень ленивым ребенком, который дома не делал домашку никогда. Я делала ее всегда на перемене. И причем я делала ее хорошо, чтобы потом не переделывать и можно было подольше погулять.
0: А я думала, подхитрить ты имеешь в виду там исправлять оценки в журнале.
1: А, нет, такой шляпой я не занималась. Я сразу зарабатывала хорошие оценки.
0: Роспись родителям.
1: А, это да. Я не роспись родителей поделывала, я приносила в школу справки освобождения от физкультуры.
0: О, это надо было уметь. Нынешние вряд ли это умеют.
1: Они сочинения-то не могут без чата GPT написать, а мы вообще-то, в принципе, не читая произведения, пересказы делали, и все, и нормально все было.
0: Да, одним словом, миллениалы. Ну что, друзья, тоже делитесь, чему вас научила школа, школьные времена по номеру 775-106-0011. Ждем ваши голосовые.
2: На радио МС. Разные мысли. У вас никогда не будет еще одной возможности произвести первое впечатление. Жарнама.
3: Қайтадан мектепке. Оқу жылына қажетінің бәрін Каспи магазиннен сатып алыңыз. 14 тамыздан 6 қыркүйекке дейін 50%-ға дейін жеңілдік және барлық мектеп тауарына көтеріңкі бонус. Дәптерлер мен кеңсе тауарынан бастап, арқа қоржын мен мектеп формасына дейін. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: А ты живешь не хабар?
1: Не хабар.
2: Ну что, давайте послушаем первую порцию голосовых сообщений наших радиослушателей. А вы присылайте, продолжайте присылать их по номеру 775-106-2011.
3: Мы сегодня говорим о том, чему же нас все-таки научила школа. Делимся опытом, так сказать.
4: Всем бесчинного утречка.
2: Привет, привет.
4: Привет,
2: доброе
4: наши
2: утро.
4: Красотулечки, красопеточки, красавицы.
2: Ой-ой-ой.
4: Наши лучшие ведущие. Лимочка.
2: Привет,
4: Ксения.
2: Привет.
4: Школа, помимо 2×24, учит еще и жить в социуме. Где ребенок без папы, без мамы доказывает, кто он, что он, занимает какую-то иерархию.
2: Так.
4: Вот. И как бы закладывает фундамент в своем будущем. Как бы так.
3: Мне казалось, что этому учила улица, а не школа. Как будто бы нет.
2: Может, он чаще прогуливал уроки?
3: Наоборот, видимо, он сидел на всех уроках, а я их прогуливала чаще.
2: Ладно, идем дальше.
5: Доброе утро, Радио Лайонез.
3: Доброе утро.
5: Школа действительно меня научила тому, что высшая математика мне точно не пригодилась.
3: Факт.
5: За всю мою жизнь. Ни разу.
3: Согласна.
2: Это точно. Идем дальше.
6: Доброе утро, Радио НС. Привет, девчонки, с выходом на работу.
2: Спасибо.
6: Ну, как сказать, что учат в школе?
2: Так.
6: Буквы разные писать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
2: Идеальное начало. Идем дальше.
7: Да. Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушаете из города Станы. Школьные года привили мне любовь к чтению.
2: Да.
7: Просыпаться без будильника. Преодолевать школьный буллинг в свое время. Писать споры. Находить нужную информацию в огромном потоке сведений.
2: Так.
7: Но я бы, наверное, все-таки не вернул бы школьные года, если бы была такая возможность. Всем желаю удачного дня. Сегодня 1 сентября. Моя дочка пошла, старшая дочка пошла во второй класс. И удачи, а также удачи всем нам, родителям, терпения.
3: Мадьяр 100%. Как будто не договорил.
2: Мадьяр 100% был отличником.
3: Мне кажется, да, у меня только вот одна просьба. Извинитесь, почему я не умею без будильника просыпаться? Что такое?
2: Только Мадьяр умеет.
3: Почему Мадьяру раздали, а мне нет?
2: Для этого нужно быть журтым баласа. Идем дальше.
8: Доброе утро, девчульки, красотульки.
2: Привет.
3: Доброе утро, Лужик.
8: Никак не хочу обидеть наши школы, но...
3: Но буду.
8: Сказать, что я чему-то научился тому, чему бы не научила меня жизнь, не могу сказать. То ли дело школы Японии, Китая.
3: Неплохо.
8: И Кореи.
2: Что там?
8: Там тебя учат просыпаться, заправлять постель, готовить, мыться, зубы чистить, шнуровать штуки, готовить, убирать, мыть, вытирать, чинить, я не знаю там, чистоту соблюдать, полы драить прям с детства. И главное, уважительно относиться даже к неодушевленным предметам, то есть уважать даже мертвые предметы. Скажем так. Вот это я понимаю, спустя там, сколько, 17 лет, школа выпускает реальных, пускай и не технарей, но специалистов жизни, скажем так.
2: Угу.
8: Вот это можно реально сказать, чему-то научился. А вообще я скажу, что еще такую мысль добавлю.
2: Ну-ка.
8: Я сейчас, когда, например, детей, которые в школу идут, там, поздравляют, да? Я никогда не говорю учиться на пятерке. Потому что, как жизнь показала, учиться на пятерке не значит хорошо жить. Такие дела.
2: Вот такие вот размышления.
3: Интересные, Боже, конечно, супа. Размышления, но как будто бы нас этому дома учили.
2: Угу.
3: Не знаю.
2: Хорошо. Дома все было по-китайски. Идем дальше.
9: Доброе утро, любимое радио. Привет вам с Караганды. Рад, что вы вышли на рабочее место, скучали по вам.
2: Спасибо.
9: Вот насчет оценок вы заговорили. Я, в общем, двойки, тройки лезвием подтирал, исправлял на четверки, пятерки. Дома меня родители за это поощряли хорошо. И когда преподаватель попросил мой дневник в конце года, там что-то расписаться надо было, родителям привет передавать, она была просто в шоке от моей успеваемости. Хорошего дня.
3: А что было потом, я не поняла. Чем закончилась история? Расскажите.
2: Очень интересно. И последнее к этому часу давайте послушаем.
10: Доброе утро, девчонки.
2: Привет,
10: Казахстан.
2: Привет.
10: Италия, город Кустанай.
2: Да.
10: Знаете, а школа меня научила тому, что можно всегда договориться, разговаривать.
2: Ага.
10: А это мне пригодилось в жизни очень сильно. Я работаю продажником, руководителем Uh-huh. И, наверное, это у меня самая школа, потому что я уже в школе начал разговаривать, договариваться с учителями, с директорами. Я был на тот момент еще, были президенты школы, был президентом школы.
3: Wow.
10: И вот эта подача информации и, скажем так, манипуляция голосом дало мне большой шаг. Сейчас и уже на будущее. Поэтому школа — это для меня был такой тренировочный лагерь, где я мог договориться, пообщаться. Всем хорошего дня и хорошего настроения.
2: Решала такой.
3: Да, я вот сначала и подумала почему-то, что он не президент школы был, а вот тот самый пацан на разборках, который такой в моменте выходит, пацаны. Пацаны, подождите. Давайте поговорим.
2: Да. Вот такие были голосовые сообщения к этому часу. Друзья, вы тоже делитесь, какие навыки вы приобрели именно в школе. 8-775-106-2011 наш WhatsApp номер.
0: Не хавар.
3: Ну и далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: 20 литров бензина каждый день на радио НС в игре «Пит-стоп», и кто-то из вас сегодня их тоже может забрать.
1: Да, и нам, как всегда, нужны два участника, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: На радио НС.
3: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсанека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: 20 литров бензина есть у нас с Ливой Мурзиной, но это ненадолго. Кому-то совсем скоро мы их подарим.
3: Угу, и у нас есть два участника. Давайте скорее с ними знакомиться. Это Александр из Караганды. Саш, доброе утро.
2: Сань, привет.
4: Доброе утро.
3: И Иван из Петропавловска. Ваня, привет.
2: Ваня, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Ну что, парни, расскажите, во сколько вы сегодня проснулись ради 1 сентября?
5: Я проснулся в 6 утра.
3: В 6?
2: Ну, а что нет-то?
5: Да.
2: Что, так поздно? Ты сама... А, ты про это. Сань, ну ладно, ты нас порадуй. Ты во сколько проснулся?
4: Я в 4. Я работаю на шахте в отпуске. Обычно в 4 утра встаю.
2: Ну, как бы пол у
3: нас. По привычке.
2: Ну, хотя он где-то между мной и тобой, да?
3: Да-да-да.
2: Супер, ребят. Но будем играть мы с вами сейчас в пит-стоп. Вне зависимости от того, во сколько вы проснулись, вопросы будут несложные.
3: Три вопроса. Ответы будут числовые. Ваша задача, парни, отвечать правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры подведем итоги и узнаем, кому из вас достанется 20 литров бензина.
2: Мы желаем вам удачи и начинаем игру. Мальчишки, но мы тут, короче, решили, что сегодня мы хотим уехать в какой-нибудь классный город.
3: Да.
2: И сегодня мы с вами в Балхаше.
3: У-ху!
2: Скажите, пожалуйста, какая волна здесь в Балхаше у радио НС? Саш, как ты думаешь?
4: 106,1.
2: 106,1. Ответ принят. Вань, твой ответ?
5: 106,5.
2: 106,5. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Итак, второй вопрос. Давайте покатаемся по городу, да? Я вот точно знаю, что нам нужно поехать из Дворца Металлургов на рынок Волна. Балхаш, вам привет. Все, наверное, знают, да, где это находится, именно жители Балхаша. Ну, а теперь, парни, вы скажите, сколько километров выйдет наша поездка на машине? Ваня, как ты думаешь?
5: Я думаю, 6.
3: 6, хорошо, твой ответ принят. Александр?
4: 5,8.
3: Ответ принят. Идем дальше.
2: А что это мы по-царски на машине поедем вообще? А давайте-ка мы с вами из Дворца Металлургов на рынок Волна пешочком пойдем.
3: Давайте.
2: Скажите, пожалуйста, сколько минут мы будем идти пешком согласно Яндекс.Картам? Саш, как ты думаешь?
5: 15 минут.
2: 15. Ответ принят. Вань, твой ответ?
5: 23.
2: 23. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, ребятки, особенно балхашские, точно знают, что волна у радио НС в этом городе 102,6. И здесь ближе, но очень далеко оказался Саша и заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько километров выйдет наша поездка на машине, если мы выйдем из Дворца Металлургов на рынок Волна. И правильный ответ – 1 километр, а точнее 940 метров. И здесь у нас был ближе тоже Саня. Поздравляем тебя.
4: Мне сегодня в порте двоечники.
2: Какой прекрасный крик. Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько минут мы будем идти пешком из Дворца Металлургов на рынок Волна.
3: А ну-ка.
2: Согласно Яндекс.Картам, правильный ответ – 11 минут. И здесь тоже Саня оказался ближе со счетом 3-0. Бензин мы сегодня отправляем в Караганду.
3: Поздравляем тебя, Саша!
4: Спасибо большое. Саша, прям зарядили меня. Фартит тут ранее.
3: А ты бывал в Балхаше?
4: Конечно, много раз.
2: Угу. Ну вот теперь, когда в следующий раз поедешь, ты просто обязан снять нам видео, как ты едешь из Дворца Металлургов на рынок Волна.
3: Пешком.
2: Или пешком, ну неважно, на машине, пешком, как хочешь. Ну просто на машине короче, как будто бы, знаешь, видосик получится.
3: Ваня, мы тебя просим не расстраиваться и съезди тоже в Балхаш. Вдруг тебе там понравится. И удостоверишься, кстати, в ответах. Хорошего дня парням желаем. Саша, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну, мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп в шоу «Беш» на радио НС.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Қояндар да ғарышқа сапарлап қайтқан. Біріншісінің аты Серый, ал екінші қоян, дәлірек айтсақ, ұрғашы қоянның аты Звездочка. Буаз болған Звездочка ғарыштан оралғаннан кейін сау ұрпаға келді.
2: Жарнама. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
3: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
4: МС радиосында Жарнама. 356-60.

0: сұранысың музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат тас кредит нүкте кезетте.
3: Часов одна минута в Казахстане. Сегодня 1 сентября, первый день осенний и первый день нового учебного года. Всех поздравляем.
4: И там холодно. Одевайтесь, да, потеплее.
3: Вот ветерок прям... такой прям уже осенний.
4: Да, мы прям вышли на улицу и такие брррр. Нет, пойдем обратно. Все, пошли обратно, потому что у нас впереди с вами еще целый час, много всего интересного. И в ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто сладенько так проспал его в 7 часов утра.
3: А также в этом часе продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, чему, по вашему мнению, можно научиться в школе, поделитесь своим опытом. И дело сейчас, речь идет сейчас не о знаниях каких-то, не о математике там и так далее, а просто вот какие-то навыки, может, вы приобрели, которые вам пригодились в жизни. 8775-106-2011 – наш WhatsApp-номер.
4: Но и этот же WhatsApp-номер пригодится вам для того, чтобы попытать свою удачу в нашей игре «Большой куш». Тем более, что сегодня у нас на кону 50 тысяч тенге.
3: Ну и, друзья, не забывайте о том, что на нас можно посмотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вам сейчас машем.
4: Муа.
3: И поцелуйчики вам посылаем. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». На Радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: 9:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 1 сентября.
2: Видела, как я демонстративно засучила рукава. Приступаем. Овны. Первая половина дня.

0: потребует собранности, зато ближе к вечеру появится повод сделать что-то исключительно для собственного удовольствия. Не отказывайте себе в этом.
1: Тельцы, сегодня хорошо идут дела, где важна практичность. Одна разумная покупка или удачная договоренность окажется приятнее, чем несколько спонтанных приобретений.
0: Близнецы, вас могут познакомить с человеком, с которым разговор пойдет сразу же легко. Не исключено, что знакомство еще и пригодится.
1: Раки, кто-то обратится к вам с просьбой, от которой сначала захочется отказаться. Но если согласитесь, получите гораздо больше, чем рассчитывали.
0: Львы, день принесет повод нарядиться чуть лучше обычного, не ради чужого внимания, а просто потому, что иногда настроение начинается с отражения в зеркале.
1: Девы, одна задача окажется гораздо проще, чем выглядела накануне. Не тратьте силы на подготовку к сложности, которой попросту нет.
0: Весы, сегодня удастся красиво выйти из неловкой ситуации, причем настолько изящно, что окружающие даже не поймут, насколько все близко, все было к конфузу.
1: Скорпионы, кто-то выдаст себя одной мелочью. Вам не придется ничего выяснять или доказывать, достаточно будет заметить реакцию.
0: Стрельцы, внезапное желание куда-нибудь выбраться окажется удачнее домашнего вечера. Даже короткая прогулка способна добавить этому дню характера.
1: Козероги, финансовая мелочь, которую обычно не замечают, сегодня напомнит о себе приятным образом. Хороший повод, кстати, пересмотреть одну статью расходов.
0: Водолеи, сегодня лучше всего сработает способность быстро менять тактику. Обстоятельства будут слегка корректировать сценарий, зато итог окажется интереснее первоначального плана.
1: Водолеям отдельный привет. Рыбы, вам может достаться роль миротворца в совершенно бытовой ситуации. Пара спокойных слов и два человека, которые еще минуту назад спорили, вдруг вспомнят, из-за чего вообще все началось.
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На радио МС.

0: Этим утром я вяло встаю, сразу лень изгоняю без жалости. Но от этого так устаю, что ложусь, уступая усталости.
1: Шоу «Бяш» на Радио НС.

0: Ну что, ребята, утреннее шоу «Беж» на радио НС продолжается. Впереди наша любимая рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем навыки, которые со школы вам пригодились. Что такого полезненького вы умеете, знаете со школы? Расскажите свой опыт.
0: Ну, я думаю, что мы все, абсолютно все умеем выживать до пятницы.
1: Ну, кстати, да, нам же со школы переживали.
0: Да.
1: А я помню еще те времена, когда мы по субботам вообще-то учились.
0: Были времена.
1: И есть тут такие, кто помнит этот момент?
0: Кто мог с нами так поступить?
1: Слушай, а помнишь, что мы хотели обсудить?
0: Да,
1: что детей наконец-то в школу всех уже отправили, да? Уже дети, по идее, на уроках, они нас не слышат, а слышат только родители. Мы раньше всех, мне кажется, благодаря школе научились пользоваться палочками, и не вот этими, а от суши, да? Другими палочками, чтобы руки не пахли.
0: Мы бы тоже эти палочки от суши тоже адаптировали
1: да
0: бы под это дело.
1: Просто не было тогда.
0: Под это
1: мы
0: дело
1: тогда
0: мы бы
1: знали.
0: Адаптировали.
1: Мы уже тогда умели палочками пользоваться, на самом-то деле.
0: Да. Видишь, сколько навыков. Друзья, у вас что? Рассказывайте, присылайте голосовые по номеру 775-106-2011.
2: Шоу «Беж». На радио МС. Разные мысли. Трудно смотреть правде в глаза, если она голая. Жернова.
3: Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 350 алпыс

0: А ты живешь, не хабар.
1: А давайте, знаете, что сделаем?
2: Че?
1: Давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей.
2: Я думала, ты что-нибудь другое хочешь предложить. Мне вот тут знакомая пишет, что у нее в стакане кофе, а хочется, чтобы была пятница и не кофе. Я думала, ты что-нибудь предложить.
1: Хорошее предложение. Ой. И давайте первое голосовое, давай. Как сейчас.
3: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, Радио НС.
1: Привет.
3: Я из города Астана, еду на работу. Чему
2: такая довольная.
3: Меня школа. Дисциплине, порядку, ответственности.
1: Молодец. Супер ответственный человек. 8:30 отправила свое голосовое, видимо, уже на работе.
2: Как вот Мадияр у нас сын маминой подруги, а если это девочка, то это что? Дочь папиного друга?
1: 100%. Так, следующее.
4: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки.
1: Привет.
4: Как вы?
2: Доброе утро, нормально.
4: Поздравляю вас с выходом с отпуска.
1: Спасибо.
4: Очень рад за вас, что вы так отдохнули. Поздравляю всех. Начало учебного года. Чему меня научила школа? Да, спасибо этой школе за то, что я хоть умею читать, писать.
1: Базовый минимум.
4: Самое главное, что я благодаря школе чему-то добился.
2: А чему? У меня теперь вопрос.
1: Писать и читать.
2: Нет, он сказал хотя бы чему-то.
1: За это хотя он поблагодарил бы и читать.
2: Короче, у меня вопросы. Блондинка спрашивает, отвечайте.
5: Доброе утро, девчат. Доброе утро, Радио НС.
1: Доброе.
2: Привет.
5: С Днем знаний, с 1 сентября. Я бы хотел, на самом деле, вернуться в школу, потому что школа мне давалась легко. Все было здорово, интересно, весело. И многому меня научило. Спасибо моей первой учительнице. Она, самое главное, нас воспитывала и учила уважительно относиться друг к другу и к старшим, к окружающим. То есть вот доброе утро, всего доброго, это все от нее. Ну и, конечно же, каждый из учителей вложил все необходимое. Поэтому не очень понимаю, почему теперь с этого года нельзя дарить цветы. Поэтому, уважаемые учителя, с праздником вас, с Днем Знаний, с вашим праздником. Все цветы этого мира, все для вас. Учите, и пусть детки всегда относятся к вам с уважением. Всем прекрасного дня. С 1 сентября.
1: Ура!
2: Как сказал, сказал. Хорош.
6: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Привет. Всем отличного дня. Поздравляю всех с 1 сентября. С новым учебным годом. Ученикам всем отличного настроения. И поменьше пробок. А в школе мы получили новые знания. Приучились к дисциплине, общению, быть дружными. Мы до сих пор с одноклассниками дружим. Мыть полы нас учили. Все-таки мы мыли кабинет после себя. Всем пока-пока.
2: Не знаю, как полы мыть, а вот тряпку мыть для доски, за мелом бегать, это мы научились, да. Причем за мелом ты в соседний кабинет идешь, ну, минут так 10 примерно, да.
1: Да.
7: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, девчонки. Вот и 1 сентября.
1: Да ладно.
7: По поводу сегодняшней темы, у меня была одна школа, УМИД.
1: Да?
7: Короче, я учился, и мы вечером не уезжали, мы ждали пятницы. А знаешь почему? Потому что в нашей школе была постельная, и мы всегда оставались и ждали, когда же пятница, когда же уже домой. Всем желаю хорошего настроения.
2: Ты знаешь, Никит, мне иногда кажется, что у нас на радио тут вот как у тебя школа. Ты тоже вроде и прилечь хочешь, а вроде не можешь, а вроде пятницу ждешь, а вроде и все нравится.
1: Есть такое. Последний к этому часу давайте послушаем.
8: Доброе утро, Радио НС.
1: Доброе
8: утро. Доброе утро, девочки.
1: Доброе утро.
8: С выходом вас. А меня школа научила уворачиваться от ударов указки. Но один раз у меня это не получилось. Так. И мама увидела, и вызвали в школу. Я думал, вот сейчас начнется UFC, там, битва без правил.
1: И чё?
8: Но в итоге мама сказала, что мало ему, еще бейте, чтобы побольше, чтобы ему дошло. И еще там же я от мамы не получил. Сейчас такое... Не встретишься, сразу заявление в полицию. Сейчас дети нежные стали уже. Всем пока.
2: Да не то, что дети очень нежные, это, мне кажется, у нас родители жестокие были, нас же реально линейками, указками лупасили просто.
1: Ну что, ребята, всем спасибо за ваше участие в нашей рубрике «Нехабар», повспоминали. Ну и хватит, продолжаем. Утреннее шоу «Беш». Работать.
0: Нехабар, родной. А ты живешь, нехабар.
1: И как раз-таки впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 50 000 тенге.

0: есть игра «Большой куш». В этой игре мы пытаемся взломать наш банкомат, а в банкомате накоплено уже целых 50 тысяч тенге.
1: Слушай, а может, мы сами заберем эти 50 тысяч?
0: Никак нет.
1: Ну, типа 1 сентября.
0: Я уже сказала в эфире, что это в банкомате, что это именно они могут, понимаешь?
2: Это так надо было. Ну вот, все.
1: Ну, короче, да, что выросло, то выросло. Да. Но на самом деле все прекрасно знают, что, к сожалению, никакие деньги мы забрать сами не можем. Даже вот вы можете.
0: Даже при всем желании, скажи, это невозможно сделать.
1: Максимум потрогать можем, и то не всегда.
0: Пересчитать.
1: Давайте не будем о грустном, давайте будем о том,
0: сразу
1: что
0: слышно,
1: уже
0: да, что
1: нужно...
0: у нас отпуск неоплачиваемый.
1: Нужно уже отправлять, ребят, свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
3: Шоу «Бэш» на радио МС.

работает как часы, но иногда выскакивает кукушка. Фу!

0: Инфокуш активирован.
1: 50 тысяч тенге накоплено в нашем банкомате, и сегодня еще одна попытка наших радиослушателей взломать и забрать эти деньги себе.
2: Но насколько она будет успешной, узнаем буквально в конце игры, а давайте сейчас познакомимся. Угу. Махабат из Караганды, привет тебе.
1: Привет, Махабат.
3: Всем здравствуйте.
2: Доброе утро. Что-то ты у нас по громкой связи или что-то мы тебя немножечко плохо слышим?
3: Нет, не громко сядь мне.
2: Вот, стало получше, уже поинтереснее.
1: Отлично. Махабат, скажи, пожалуйста, что ты сегодня делала 1 сентября? Кого-нибудь отправляла в школу?
3: Нет, повезло.
1: Повезло.
3: Пока еще нет, дети маленькие.
1: А, здорово. Ну, тогда давай поиграем расслабленно в нашу игру. У нас для тебя готовы 3 вопроса, 3 варианта ответа мы тебе дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно.
2: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Но ни для кого не секрет, что сегодня День знаний. Еще раз поздравляем всех с началом нового учебного года. Кому-то сочувствуем. Ну, а Махабат, к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, в какой из этих стран учебный год начинается не в сентябре? Варианты ответов. Канада, Япония или Франция? Как ты думаешь?
3: Ну, Канада пусть будет.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата. Также 1 сентября в 1964 году впервые вышла в эфир телепередача «Спокойной ночи, малыши». Скажи, пожалуйста, Махабат, кто был самым первым ведущим этой телепередачи? Варианты ответов. Первое – Владимир Ухин. Второе – Юрий Григорьев. И третье – Ангелина Вовк. Как ты думаешь? Махабат. Ку-ку.
3: Пусть будет первый вариант.
1: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Продолжается взлом банкомата, и 1 сентября в 1951 году в Лондоне открылся первый в мире супермаркет. Скажи, пожалуйста, как он назывался? Варианты ответов. Теска, Маркс энд Спенсер или Премьер Супермаркетс, как ты думаешь?
3: Третий вариант.
2: Цифра номер 3 принята, и код с Махабат из Караганды сегодня получился 113.
1: В нашем банкомате 50 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Обидненько вообще-то. Девочки,
3: ничего страшного.
2: Давайте разберемся, где же у нас все-таки с вами получилась ошибочка. Ошиблись мы сходу в первом вопросе, потому что на самом деле в Японии учебный год начинается в апреле и заканчивается в марте следующего года. А в Канаде и во Франции учебный год начинается осенью.
1: Во втором вопросе ты ответила правильно, Махабат. Да, именно Владимир Ухин, известный как дядя Володя, стал первым постоянным ведущим мужчиной и проработал в передаче целых 31 год.
2: Ну и в третьем вопросе ты тоже, Махабат, ответила правильно. Магазин назывался «Премьер Супермаркетс», и он стал первым полноценным супермаркетом в Великобритании и Европе, внедрившим американскую систему самообслуживания.
1: Вау. Ну я смотрю, Махабат не расстроилась, а наоборот нас успокаивает. Говорит, ничего страшного, девочки, не расстраивайтесь.
2: Да. Умничка. Да. Хорошее настроение – это залог хорошего дня. Поэтому держись в таком же тонусе, и пусть все будет классно.
3: Спасибо.
1: Хорошего тебе дня. Караганде, привет. Ну и своим проигрышем Махабат добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге, и уже завтра в нашем банкомате целых 55 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: друзья, 3 часа пролетели, и сегодня 1 сентября. Еще раз напомним, вдруг кто-то забыл, вдруг вообще кто-то в отпуске и спит сейчас сладенько или просыпается только что под конец нашего шоу.
1: Ты вот сейчас зачем про сон?
0: Хочется. Можем идти спать. Во-первых, мы с тобой, или ты не собираешься сегодня?
1: Ну, как бы я вообще хотела бы, но пока ты еще дойдешь до этого спать.
0: Позволь себе.
1: Пока ты дойдешь до этого спать, еще 3 раза передумаешь. Поэтому, тем, кто спит, мы завидуем.
0: Да, честно. Ну и всем, у кого сегодня начинается новый учебный год, конечно же, еще раз
1: вам
0: вас поздравляем. Вам не завидуем. Пусть учеба вам дается легко. Хороших вам оценок и классных позитивных историй со школы, чтобы потом вы нам на них хабар их рассказывали.
1: Когда шоу бабок будет на радио НС, мы запросим у вас эту информацию обязательно.
0: Копите историю.
1: Ну все, на сегодня мы отработали. На сегодня мы прям молодцы. И как обычно, здесь для вас Лим Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: ТОП-ЧАРТ НС Радио СНА.
1: Разные мысли. Чтобы куда-то въехать на белом коне, надо для начала научиться держаться в седле.
2: Жернова. Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи-магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи-магазин.
0: НС Радиосында Жарнама. 306-60

0: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: Разные мысли. Все хотят жить среди людей, но без соседей.
1: Жернова. Рики-повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: МС радиосында Жарнама.

0: рубрики «Лайфчат». «Лайфчат». Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. «Лайфчат». «Лайфчат». Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Ваши приветы, поздравления, признания в любви в ближайшие 60 минут здесь, друзья мои, на волне радиостанции НС 1 сентября, ну и, конечно же, с началом осени, если, конечно, сей факт радует именно вас. Поделиться хорошим настроением можно будет прямо сейчас в программе «Лайфчат». Ну, а я, Александр Шмыгалев, с большим удовольствием почитаю все ваши теплые приветствия. А пока пожелаю хорошего вторника, отличного настроения. Стартуем прямо сейчас, уже через пару-тройку минут ваши первые приветствия зазвучат на всю страну.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Ну что, друзья, погнали. Ваши первые приветствия уже на нашем WhatsApp. И мы готовы их почитать. Добрый день, любимая Радио НС. Сегодня день рождения прекрасного человека. Нашей коллеги и подруги Верегиной Татьяны. Таня, дорогая, желаем тебе крепкого здоровья, счастья и любви, благополучия и радости, долгих и счастливых лет жизни в кругу семьи. С наилучшими пожеланиями сестры Гульшат и Камшат Маликовны. Ну и, конечно же, весь коллектив радиостанции НС с этим пожеланием присоединяется. Татьяна, с праздником. Ну и хорошо отметить. Добрый день. Так, дальше идем. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать привет милому Анатолику Родионовичу, самому любимому, самому нежному, замечательному мужчине на свете. Душа моя, безумно люблю тебя, скучаю и жду тебя вечно. Сижу на работе, у нас все хорошо, не переживай, люблю. Твоя любимая Гуля с Актау. Удачного дня тебе, мой милый, написали вы. Это здорово. Так, дальше идем, друзья. Есть вот такое вот сообщение. Добрый день, любимая Радио НС. Привет моему супругу Алижану. У нас все хорошо. Я дома вчера приехали, сейчас на работе пеку вкусняшки. Как твои дела? Береги себя. И знай, что я очень тебя люблю. Знай, что ты каждый день ждешь хоть пару... Знаю, что ты каждый день ждешь хоть пару слов от меня. Люблю тебя, мой муж, и очень скучаю. Обнимаю тебя крепко и целую. Твоя девочка Аира подписалась под этим сообщением. Здорово. Мы погнали дальше. Здравствуйте, радиостанция НС. От всей души выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Национального центра нейрохирургии отделения малоинвазивной хирургии за высокий профессионализм, внимательное и чуткое отношение к пациентам. Особую благодарность хочу выразить за проведенную операцию моему сыну Низмулину Ришату. Для матери здоровье и жизнь ребенка самое дорогое, поэтому невозможно передать словами, насколько важны были для нашей семьи ваша поддержка, забота и уверенность, которую вы нам подарили. Спасибо врачам и медицинскому персоналу за золотые знания, терпение, доброту. Благодаря таким специалистам у нас появляется надежда на лучшее. С уважением и искренней благодарностью, мама Низмулина Ришата написала это сообщение. Не все успел прочесть, время поджимает, но в любом случае, конечно же, благодарность и теплые слова мы передали. Номер WhatsApp, куда можно написать сообщение, прозвучит сейчас.
0: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011. Реклама.
1: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.
0: Реклама на радио НС 356 6000.

0: Хороших вам путешествий, друзья мои, в 15 часов 17 минут, а мы продолжаем программу «Лайв-чат». Поздравляю доченьку Дану с днем рождения, желаю счастья, здоровья, мать четверых детей, пускай все мечты сбываются обязательно. Мама Сауле поздравляет прямо сейчас.
1: «Лайв-чат», «Лайв-чат».
0: Ну а мы продолжаем программу «Лайв-чат» и передаем ваши приветы. Здравствуйте, радио НС, милый мой любимый сын, как же я тебя люблю и скучаю. Все будет хорошо, скоро увидимся. Целую тебя, Жанторе, крепко обнимаю. От мамы Сауле пришло это сообщение. Здравствуйте, радио НС, хочу передать тебе привет папе Толику. Папочка любимый, люблю тебя, как у тебя дела? У меня все хорошо. Твоя любимая дочка Ева Анатольевна из города Челябинска прислала это сообщение. Передали. Здравствуйте, радио НС. Передайте, пожалуйста, Володе салам алейкум от Аяна. У меня все хорошо, жду тебя, брат. Не смог прийти сегодня. В следующий раз обязательно обнял, приподнял и поставил, как говорится. Ну что ж, передали. Здравствуйте, привет, мое любимое радио, самый замечательный ведущий. Передайте самому любимому супругу Рубанову Вячеславу. Привет, родной мой человек, я очень по тебе скучаю. Жду, когда мы снова будем вместе. С тех пор, как ты стал моим мужем, мы не расставались с тобой так надолго. И поэтому мое сердечко не находит покоя без тебя. Считаю дни, когда смогу тебя обнять и прижать к своей груди. Я тебя люблю и хочу пожелать нам терпения, силы, веры в лучшие. С документами решила. Завтра только сделаю. Жди меня в понедельник. Передай через Кости, что тебе привезти. Твоя супруга Балдурган и детки подписались под этим сообщением. Ну, а мы идем дальше. Здравствуйте, радио НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашего прекрасного зятя. Его зовут Евгений. Пожелайте ему много счастья, здоровья и успехов. И самое главное, чтобы всегда оставался таким же крепким, здоровым мужчиной. Это его семья. Ну что ж, Евгений, присоединяемся. Хотим поздравить одноклассника Тусипова Руслана Аткельтировича с днем рождения. Желаем ему крепкого здоровья, счастья и благополучия, и долгих лет счастливой жизни. С наилучшими пожеланиями, одноклассники средней школы имени Алтынсарина. Ну и еще также, сегодня мы поздравляем Бекхажаеву Акмарал и Балдидаевну с днем рождения также. Желаем ей крепкого здоровья, счастья и любви, благополучия и благосостояния, счастливых и долгих лет жизни среди родных и близких, и также это одноклассники средней школы Алтынсарина. Ну что ж, замечательно, мы к таким теплым пожеланиям, безусловно, присоединяемся. Так, здравствуйте, Радио НС, передаем привет нашей дорогой Али из Кустаная от родных из Челябинска. Будь, пожалуйста, здоровы и не унывай, мы тебя очень любим, написали вы, и это очень здорово. Прямо сейчас, друзья, я еще разочек вам напомню наш номер WhatsApp, а вы обязательно дождитесь своего сообщения в нашем эфире. Их очень много сегодня. Ну и не зря. 1 сентября все-таки у нас, чем и спешу поздравить. 775-1060-011. Из любой точки нашей страны можно написать свое сообщение в программу.
1: NS WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС. Лайфчат.
1: Продолжаем, друзья мои, программу «Лайфчат». 15 часов 29 минут. Привет, Радио НС. Передайте радио привет моему мужу Жан-Торе, солнышко мое. Я по тебе скучаю. Хочу пожелать крепких нервов и отличного настроения, несмотря ни на что. Знаю все преграды времени, а наша любовь навсегда. Я за тебя горой в любые моменты, при любых обстоятельствах. Обнимаю крепко. Твоя любимая женушка подписалась под этим сообщением. Передайте, пожалуйста, любимому сыну Прокопчук Владимиру. Помни, ты не один, я рядом с тобой каждой мыслью и всем своим сердцем. Что бы ни происходило, мы обязательно пройдем через это. Держись, родной мой. Самое главное, не теряй веру и надежду. Я очень тебя люблю и жду. Твоя мама Олеся, обнимаю очень крепко. Написали вы. Что ж, здорово. Здравствуйте, Радио НС. Поздравляю своих детей Романа и Элеонору и племянников Артема и Елены с 1 сентября. Хочу пожелать успеха в учебе, хороших оценок, нетрудных контрольных и всего самого наилучшего. С пожеланиями, мама Татьяна подписалась под этим сообщением. Присоединяемся. Все-таки 1 сентября. День знания. Это очень прекрасно. Добрый день, любимая радиостанция. Меня зовут Муканова Татьяна. Хочу поздравить всех казахстанцев с началом нового учебного года. С первым днем осени. От всего коллектива библиотекарей района Биржан-Сал хотим поздравить наших уважаемых коллег Капарову Жанну Яковлевну и Калиеву Акмарал с днем рождения. Желаем вам, коллеги, крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха во всех делах, чтобы учебный год прошел легко и незаметно. Чтобы всего хватало, всех благ нашим семьям, дорогие девчата, написали вы. И это действительно потрясающе. Так, здравствуйте, передайте привет папе Сергею от Даши и Ромы. Готово. Здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста. Хочу поздравить своего братишку Сика с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и благополучия. Твой брат Нуржан из Арыса. А также всему Казахстану привет, не болейте, из города Алматы также привет. Я слушаю вас каждый день. Спасибо вам. Написали вы, с большим удовольствием передали, конечно же, ваше приветствие и ваше сообщение. Ну и так, есть еще у нас пару моментов. Здравствуйте, любимое радио. Привет Кабдунасовым, Каревским и Антроповым с 1 сентября. Терпение, друзья. Написали вы, конечно же. Так, здравствуйте, Радио НС. Хочу передать огромный салам папе Анатолию. Папочка, как дела? У нас все хорошо. Хорошо, отлично, береги себя, пожалуйста. Мы переживаем за тебя. Мама уже готовится потихоньку. Как ты будешь там, она скоро приедет. Мы в школе учимся хорошо и обещаем любить тебя. От Бикнура и Ерохи из города Актау пришло это сообщение. Здорово, друзья. 15:31. Прервемся на небольшую музыкальную паузу. Затем вернусь и буду озвучивать уже ваши приветы и пожелания. Прислать можно их на наш номер WhatsApp из любой точки страны. 775-10 60-011.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, друзья, продолжаем программу Лайв-чат. 15:41. Ваши приветы озвучиваем, передаем 1 сентября на календаре. Вторник, напомню. Ну и, конечно же, надеюсь, что настроение у вас совсем не весеннее, хотя погода, честно говоря, тому соответствует. По крайней мере, в Алматы. Так, давайте посмотрим, что же вы успели прислать нам на 775-1060-011. Здравствуйте, передайте привет папе Сергею, маме Алене. Мы вас любим, ваши дети Даша, Рома и Миша подписались под этим приветствием. Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, моего замечательного братишку Артурку с 1 сентября. Он пошел в первый класс. Мы желаем ему успехов, чтобы всегда учился только на отлично, ну и, конечно же, радовал своих родителей с замечательным настроением и успехами. Так, к сожалению, подписи под этим сообщением не нашел, но так или иначе, сообщение ваше в любом случае с большим удовольствием передали. Так, дальше идем. Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, с Днем Знаний. Ну вот, сколько сегодня замечательных приветствий прилетает по этому поводу. С Днем Знаний всех казахстанцев. Ну и отдельно, конечно же, мою любимую сестричку Зулю. Пожелайте ей всего самого классного и скажите, что я всегда рядышком и буду тебя поддерживать. Лейла подписалась. Здравствуйте, Радио НС. Передайте привет Рустему. За нас не переживай, у нас все хорошо. Мы тебя очень любим. Передаю тебе посылку. Сегодня получишь. Очень люблю и жду встречи. Уже завтра утром увидимся. Люблю безумно. Мой самый лучший брат. Знай, с любовью, твоя сестра. Люблю и обнимаю. Написали вы. Ну что ж, прямо сейчас очередная горячая порция ваших приветствий улетела. Ну а я напомню, друзья мои, что кто-то из вас еще, что называется, успеет запрыгнуть в последний вагон. Хотите передать привет, признаться в любви на всю страну? Ну или, может быть, просто поделиться хорошим настроением? Милости прошу. Все сообщения принимаю на WhatsApp 775-1060-011 из любой точки страны. Через несколько минут буду читать.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 1060 011.

0: отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну что ж, друзья мои, 15 часов 50 минут, и мы продолжаем программу «Лайв-чат», продолжаем передавать ваши приветы, ваши поздравления и теплые пожелания. Добрый день, Радио НС. Хочу поздравить всех школьников, студентов и учителей с 1 сентября, с Днем Знаний. Хочу вам пожелать больших, хороших настроений. Слушайте, а мне даже нравится эта формулировка «хороших настроений». Да, пусть их будет много. Хочу передать пламенный привет своей сестре Алине. И хочу сказать, что я тебя обожаю. Всем желаю удачи. Отправил Никита из города Шымкент. Никита, замечательно. Конечно же, передали. Здравствуйте, Радио НС. Привет брату Рустему. Люблю и целую с любовью, сестра. Сегодня получишь посылочку на корейца. Написали вы. Конечно же, передали. Так, дальше погнали. Добрый день, Радио НС. Прошу вас передать привет Альбине из Кустаная, семье Сибиряков. С первым днем осени и учебным годом твоего сыночка. Здоровья вам, вам, дорогие. Целую. Спасибо. Написали вы. Конечно же, передали. Так, дальше идем. Привет, дорогой Радио НС. Прошу передать привет нашему любимому ведущему Александру. Рад вновь слышать вас в эфире после отпуска от Романа. Роман, ну, честно сказать, засмущали, конечно же, очень приятно. Спасибо, вам пожелаем хорошего дня и отличного настроения. Ну и, конечно же, спасибо лично от меня. Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, моего замечательного, самого классного, самого любимого братишку Салхана с первым днем осени и, конечно же, с началом нового учебного года. Так, зовут его... я уже сказал как. Сообщение от твоего дорогого брата пришло. Добрый день, передайте привет вакуумному цеху номер один. Никите и дядь Ване. Силы, терпения. Алексей подписался под этим сообщением. Алексей, передали? Так, ну что ж, друзья, будем заканчивать затем программу «Лайв-чат», а я, Александр Шмыгалев, с вами не прощаюсь. Впереди у нас сегодня розыгрыш Яндекс-станции «Алиса», «Лайт-2». Не переключайтесь, обязательно будьте вместе с нами. Хорошего дня.
0: «Лайв-чат». Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Ну, в нашем случае теперь дожди уже абсолютно не летние, а наоборот осенние, 1 сентября на календаре. И предлагаю вам уже прямо сейчас, в эти минуты, узнать, что происходит на дорогах нашей с вами страны. Поэтому делайте радиоприемники погромче, актуальная информация прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Карт, в Алма-Аты наблюдаем плотное движение, 5 баллов из 10 возможных, но в целом ситуация остается стабильной. На Розбакиево в южном направлении от Райбека до проспекта Абая потребуется сейчас 25 минут. Стоим немного на проспекте Сакена-Сейфуллина на север от улицы Сатпаева до Бугенбай-Батыра чуть менее 15. Столько же потребуется на проспекте Райбека в западном направлении от улицы Тургут-Азала до улицы Емцова. Постоять около 10 минут сейчас придется и на проспекте

0: Фараби в южном направлении от Назарбаева до Шашкина. Что касательно столицы, города Астана, здесь 4 балла, местами имеются затруднения. 15 минут готовим на улице Сагынак от улицы Сауран до проспекта Туран, столько же на проспекте Абылайхана от улицы Айнакол до улицы Жабаева. Ну а Радио НС по традиции желает вам, дорогие водители и наши слушатели, доброго пути.
1: Мимо пробок.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: на наших часах. Друзья мои, ровно столько времени, 16:29, чтобы я вновь вам напомнил о том, что уже совсем скоро, буквально через некоторое время в нашем эфире состоится потрясающий розыгрыш. Лично я, Александр Шмыгалев, готов вам сегодня, друзья мои, вручить потрясающую колонку от Яндекс. Станция Light 2 и радиостанция НС, конечно же, достанется она кому-то из вас. Вот, подробности ловите в нашем эфире. Совсем скоро начну прием заявок на участие в этой викторине. Ну, а пока я хотел бы, ну вот, наверное, немного с Алисой поговорить. Алиса, привет, ты тут?
1: И вам спасибо.
0: Ой, а мне-то за что? Ну, в общем, мы услышали точно, что Алиса тут. И вот эта самая станция Light 2 достанется, друзья мои, кому-то из вас. Кстати, сейчас в нашем эфире в телеграм-канале идет прямая трансляция. Колонку вы можете выиграть в трех потрясающих цветах. Нежно-розовый, голубой или же фиолетовый. Поэтому выбирайте любую, отвечайте правильно на вопросы и участвуйте в наших розыгрышах и викторинах. 775-1060-011. Сохраните себе на всякий случай этот самый номер, потому что именно сюда вы будете отправлять заявки на участие. Ну а пока, что называется, держите ушки на макушке. Пожелаю вам прекрасного дня, отличного настроения в нашей компании. Будем продолжать слушать отличную музыку. Ну и совсем скоро, еще раз напомню, поиграем.
2: Алиса на радио НС.

Ну, а я вот лично в 16 часов 46 минут салют говорю абсолютно всем нашим слушателям и поздравляю с началом осени. 1 сентября у нас с вами на календаре. Кстати, друзья мои, к началу учебного года только в Алма-Ате открыли 8 новых школ на целых 11 тысяч мест. По-моему, это здорово. Всех учеников с Днем Знаний, с праздником. Ну и, конечно же, сил, терпения и вдохновения на учебу. Наверное, так будет все-таки правильно сказать. О других хороших, заметных событиях в стране и в мире узнаете уже в завершении этого часа в выпуске новостей от моих коллег. Ну а прямо сейчас мы с вами, безусловно, продолжаем наслаждаться лучшими хитами здесь, на радио NS7.

0: Бас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: ТАСС-кредит? Я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: А вот вам, кстати говоря, друзья мои, предлагаю что-нибудь поменять в своей жизни, причем в лучшую сторону. Сделайте, потому что будет уже прямо сейчас. Потому что в 17 часов 4 минуты я начинаю прием заявок на участие в нашей викторине под названием «Приятный бонус». Бонус сегодня, ну, просто мега приятный в моих руках. Вот находится эта станция «Light 2». Внутри которой живет, конечно же, Алиса. Хотите принять участие? Тогда прямо сейчас, друзья мои, пишите. Хочу Алису. Ну и отправляйте вашу... имя и город обязательно. Обязательно. И отправляйте вашу заявку на участие на наш номер WhatsApp 775-1060-011.
1: Алиса на радио NS.

0: 17:16 под красивый трек от Луины. Мы с вами, да, друзья, тоже сейчас настигаем, наверное, так будет правильно сказать, самое что ни на есть настоящее, готов рассказать вам о дорожной ситуации в городах нашей страны. Система Яндекс.Карт на 17:16 показывает нам ситуацию в городе Алматы. 6 баллов, движение затруднено. На проспекте Райымбека на запад от Бакиханова до улицы Немцова сейчас потеряете почти 60 минут вашего времени. На улице Тулеби на запад от Аносова до Утиген-Батыра приготовьте еще 40 минут. На Рыскулова от Бакиханова до Сакпабаева 25. На проспекте Эльфирабинаюк от бульвара Миндикулова до Шашкина еще 20 минут потребуется сейчас. Что касательно столицы, города Астана, ситуация за час плюс 1 балл, движение плотное. На проспекте Абылайхана от улицы Айнакул до Жабаева 16 минут приготовьте. На Саганак от улицы Сауран до проспекта Туран 10. На улице Динмухамеда Кунаева от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай-Батыра почти 15 минут. Ну и на проспекте Республики от сквера Пушкина до улицы Кенесары также около 15 минут. Радио НС желает вам по традиции доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: знаете, ровно точно так же «Никогда-никогда я тебя не отдам», скажет владелец, наш победитель, который, собственно, и заберет из наших рук станцию «Light-2», в которой живет Алиса, друзья. Сейчас прием заявок на участие продолжается. 775-1060-011. Из любой точки нашей страны можно написать «Хочу Алису», написать ваше имя и город, и совсем скоро при помощи генератора случайных чисел я буду выбирать счастливчика, которому задам 5 вопросов. Правильно ответить нужно на 3. Конечно же, вопросы в честь 1 сентября, Дня знаний, из школьной программы. Поэтому приглашаю вас поучаствовать и стать обладателем станции Light-2, внутри которой живет Алиса. Дерзайте, друзья!
1: Однажды Алиса попала в страну чудес. Очутилась на радио НС.
0: 775-1060-011 для тех, кто не успел записать наш номер, друзья. Еще раз его повторю. Ну а пока с вами пару-тройку треков послушаем. Ну и уже будем определяться с тем, кто же окажется в нашем эфире. Дерзайте, успехов, удачи, хорошего дня.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: Алиса в стране чудес, а у нас Алиса на радио НС.
2: Привет, я Алиса. Поиграем?
3: А ну что, друзья, пришло время поиграть. 17 часов 45 минут. С нами на связи Ермек, город Алматы. Ермек, добрый вечер. Говорите немножко погромче, найдите там, где есть связь, и будем с вами играть. Ермек, как настроение?
4: Все отлично, спасибо.
3: Это замечательно. Ермек, подскажите, пожалуйста, вот сегодня 1 сентября, День знаний. Как далеко вы ушли от момента, когда закончили школу?
4: Уже лет 13.
3: Ну хорошо. А школьную программу-то хоть так где-то периодически помните, потому что вопросы у нас будут прямо из школьной программы.
4: Ну да, я неплохо учился.
3: Ну вот сейчас и будем проверять. Сначала давайте, наверное, спросим. Вообще Алиса тут с нами. Алиса, привет. Ты тут?
5: Я тут.
3: Ага, хорошо, уже стало легче. Ну давайте, я буду задавать вам вопросы, а вы мне будете говорить ответы. 5 вопросов, если хотя бы 3 правильных ответа у вас будут, мы, конечно же, поздравим вас с победой и вручим, а может быть вручим потрясающую станцию Light 2 от Радио НС. Ну и вы будете наслаждаться потому же музыкой, и можно даже с ней поговорить будет, с Алисой. Вот. Желаю вам успехов. Так, какой океан самый большой на Земле? Первый вопрос.
4: Самый большой — Тихий.
3: Угу. Алис, какой океан самый большой на Земле?
5: Тихий океан.
3: Угу, это правильно. Дальше погнали. Сколько минут в одном часе?
4: 50.
3: Алиса, сколько минут в одном часе?
5: 60 минут.
3: Пока идем очень хорошо. Кто открыл закон всемирного тяготения?
4: Ньютон. Исаак Ньютон.
3: Угу. Алиса, кто открыл закон всемирного тяготения?
5: Исаак Ньютон.
3: Ну вот уже, смотрите, как здорово. У вас уже как минимум победа в руках. Но давайте доиграем. Очень хочется все-таки проверить ваши знания все полностью. Как называется самая длинная река в мире по школьной программе?
4: Нил.
3: Алиса, какая река самая длинная в мире по школьной программе?
5: Нил или Амазонка?
3: Ну, 4 правильных ответа из 4, Ермек, потрясающе. Вы меня не обманули, что учились хорошо. Как называется процесс превращения воды в пар? Последний вопрос.
4: Воды в пар?
3: Ну да.
4: Испарение.
3: Алиса, как называется процесс испарения воды в пар? Но это действительно так. Ермек, что мне остается лишь вас поздравить с победой, потому что теперь я станция Light 2 достается вам, внутри которой живет Алиса. Ну что-то как-то вы радуетесь очень скромненько. По-моему, да, даже за вас радуюсь больше.
4: Спасибо, очень, очень я рад.
3: Трубочку не кладите. Вне эфира буду рассказывать, как заберете ваши подарки. Ну, друзья мои, что удивляться. Ермек, вы впервые были в эфире радиостанции?
4: Да, впервые.
3: Ну, тогда, конечно же, спасибо хоть за какие-то великолепные эмоции в нашем эфире, потому что я представляю, что такое первый раз оказаться в эфире на всю страну, еще и отвечать на вопросы. Хотя вопросы были действительно сегодня такие, чтобы без победы наш слушатель не ушел. Спасибо. Друзья, слушайте радиостанцию НС. Здесь мы разыгрываем самые классные, крутые подарки. Но вот сейчас станция Light 2, внутри которой живет Алиса, а еще у нас можно выиграть билет на концерт Энрике Иглесиаса. В общем, переключаться никуда не стоит. А вот я, Александр Шмыгалев, на сегодня с вами прощаюсь. В эфире встречаемся с вами в четверг. Приду с чем-нибудь хорошим вновь в студии любимой радиостанции. Пока!
1: Алиса на радио НС.
2: Привет, я Алиса.

0: Разные мысли. Настроение у меня как у Карлсона. Хочу сладкого и пошалить.
1: Жирного.
2: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: НС радиосында Жарнама. 306 алты 600 000.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Шөлейтті дауыл шаңды мыңдаған шақырымға айдап апаралар.
0: Жарнама.
2: Снова в школу. Покупайте все необходимое к учебному году в Каспи магазине. С 14 августа по 6 сентября скидки до 50% и повышенные бонусы на все школьные товары. От тетрадей и канцелярии до рюкзаков и формы. Готовьтесь к школе с выгодой. Пайда хайда, пайда осында. Каспи магазин.
0: МС радиосында Жарнама. 356

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Саша Калабтрада. Музыка по налогам и...

Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

Каша. Музыка по налоган и...

0: Реклама.
1: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений.

0: подкаст радиосында көңіл күйдің кез келген тұсы бар.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.